0: Ой, москали такие смешные здесь своим «никогда бы не подумал, что переживу чуму и войну». Ну кто вам сказал, что вы переживете?
1: Радио «Байрактар». Музыка украинской перемоги. Радио «Байрактар».

0: помог, на культуре счесть пречистоматы. Слыпал воды, ой, чипан, чипрота, пить не народы, эй, ну, махло, тидо, бою.
1: Ща не иде, а не иде.
2: Не притомилися.
3: Останню. Що сучі діти, мучитесь?
4: Підуємо.